Настоящий алфавит – это Тони Галвин, Джей-Эл Сорел, Ментал Гроув, мировой хип-хоп. Уважение.